0: con ustedes, Viaje en el Tiempo.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».